Лети, лети по небу, клину ставы. Лети в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало.

кажется порою, что солдаты с кровавых и пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в тех журавлей.